на диареальных стадиях твари. Ха-ха-ха-ха-ха! Лоди чели! Са накочем реже! Сам я попоново вар!

я йошли замни кадьебо. Нисям никад пенетриро. Не дозволи судьбу клеть.

0: Goodbye.
1: До видения.
0: Goodbye. I had a delightful time.
1: Богом дивно сам се провел.
0: Please come again.
1: Молим, дойдите поново.
0: Goodbye.
1: До видения. До видения, господине Поповичу.
2: Шути, Джурджа. Шути, Джурджа. Шушти ми кимоно, шушти ми кимоно. Нисам Ленон, нисам Ленон, нити Йоко Оно, нити Йоко Оно.

я йошли замни кадьего. Нисям никаду пенетриро. Не дозволи судьбе.